0: 那么也有另外一种情形呢，就是通过谈判完全不能达成一致啊，那么最终呢，可能美国会提出正式的一个退出的书面通知。
1: 据报道，美国、日本近期举行多场联合演习，美国低空中程导弹系统再次部署到日本。俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃7月1号在例行记者会上对总台记者表示，日本部署美国中程和短程导弹系统，严重破坏亚太地区稳定与安全。
2: Мы внимательно следим за шагами официального Токио, японской стороны, по ускоренной ремилитаризации. Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от продолжительности дислокации, на эпизодической, ротационной или на постоянной основе. И рассматриваем это как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие, влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам. Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных решений и, соответственно, вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности. Наряду с этим также мы предпринимаем усилия по координации с нашими партнерами в вопросах поддержания мира и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3: 您正在收看的是《朝闻天下》。
4: 孩子发热、咳嗽，妈妈揪心。中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热、止咳、祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
5: 妈妈开心。
3: 中国制鞋产业基地，河南睢县。传承创新，匠心铸梦。CCTV 民族匠心品牌。
6: 商务部数据显示，今年一至五月，我国服务进出口总额30994.8亿元人民币，同比增长6%；支持密集型服务进出口13687.4亿元，增长5.4%。占服务进出口总额的44.2%，支持密集型服务出口6677.5亿元，增长12.2%。
1: 今年一至五月，旅行服务出口1885亿元，增长31.3%，在前五大服务出口领域中增速最快。运输服务进口4025.2亿元，增长26.7%，在前五大服务进口领域中增速最快。
6: 今年上半年，经横琴口岸出入境客流超1777万人次，同比增长27.8%；
1: 出入境车辆达221万辆次，同比增长40.6%。其中，澳门单排车达146万辆次，约占车辆总数的66%。
6: 从7月1号起，全国铁路实行第三季度列车运行图，较调图前增加106列。
1: 调图后，高铁网络覆盖面持续扩大，其中北京西至乐山延长至峨眉山。此外，京广、京沪等线路部分普速列车升级，北京至乌鲁木齐间首次开行动车组列车。
6: 增开客运列车的同时，第三季度运行图新增货物列车111列。调图后，货物列车开行数量达到23975列。本次调图后呢，深圳铁路迎来全域运能升级，
1: 广深港高铁城际通勤、跨区域干线三大维度同步提质增效。
7: 此次调图，深港跨境通行能力再度升级，香港西九龙直达内地站点新增广州北、义乌、福清西三个站点，总数增至113个。广深港高铁高峰每小时开行30列，平均2分钟一班，跨境出行真正实现公交化通勤。同时，两趟长途列车始发站调整至福田站，实现跨境通勤与跨省长途出行双向提质。珠三角城际路网持续加密，广深城际常态化开行95对列车，新增深。